0: находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Почему день...

101.6 FM. Алиса Плюс.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Скажи, кем станем мы в конце пути.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение более 300 физических и юридических лиц. С началом активной уборки зерновых на дорогах выросло число сельхозтехники. Жители Латвии могут проголосовать за дизайн евробанкнот. В Даугавпилсе до конца августа введены ограничения движения на улице Валмирас. Праздничный август в Риге начнется с фестиваля бургеров. Далее подробнее об этих новостях. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования государственного языка. В итоге были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В минувший четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. С началом активной уборки зерновых и других культур на дорогах Латвии заметно выросло число специализированной техники. Госполиция призывает водителей учитывать, что сельхозтехника движется медленнее обычного транспорта, занимает больше места и может появляться на дорогах ранним утром или поздним вечером. Возле пунктов приема и хранения зерна также возможны очереди и временные затруднения движения. Особую осторожность следует соблюдать при обгоне. Жители Латвии впервые получили возможность повлиять на внешний вид будущих евробанкнот. Европейский центральный банк открыл общественное голосование, в рамках которого жители всех стран еврозоны могут выбрать один из предложенных вариантов дизайна. На выбор представлены 10 финальных проектов, разделенных на две концепции – европейская культура и реки и птицы. Проголосовать за понравившийся вариант оформления будущих евробанкнот можно до 21 сентября на сайте ecb.europa.eu. Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в ближайшие годы. При этом действующие евро не потеряют свои ценности и продолжат использоваться одновременно с новой серией. С 27 июля до 31 августа закрыто движение на участке улицы Валмирас от улицы Варшавас до Андрея Пумпура, сообщает Управление коммунального хозяйства. В указанный период времени будут устраняться последствия аварии в сети водопровода и канализации. Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Варшавас, Ятнеку и Кауняс. Водителей просят быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков. Праздничный для Риги август начнется с фестиваля бургеров. В столичном парке Эспланада в ближайшие выходные будут ждать любителей бургеров, гриля и уличной еды. Это мероприятие проводится в Латвии уже в 9-й раз и имеет свои сложившиеся традиции. В их числе конкурс «Лучший бургер фестиваля» и соревнования поваров за звание лучшего мастера барбекю в стране. Гости смогут попробовать десятки разновидностей бургеров и принять участие в мастер-классах. В рамках мероприятия будет обеспечена детская зона с развлечениями для маленьких гостей, различные шоу, конкурсы и выступления. Музыкальную атмосферу в течение 2 дней будут создавать латвийские диджеи. Вход на мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 28 июля. Сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня, но больше будет облачно, чем солнечно. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром поднимется до плюс 20 градусов во второй половине дня. И западный ветер в течение всего дня будет удерживаться в пределах скорости от 8 до 10 метров в секунду. Довольно постоянный. И принесет он с собой не только облака, но и осадки в виде дождя, где-то начиная с полудня, а к вечеру, к 6 часам, возможно и гроза.

0: Плюс. 101.6 FM.
1: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

ближайшем выпуске новостей. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение более 300 физических и юридических лиц. С началом активной уборки зерновых на дорогах выросло число сельхозтехники. Жители Латвии могут проголосовать за дизайн евробанкнот. В Даугавпилсе до конца августа введены ограничения движения на улице Валмейрс. Праздничный август в Риге начнется с фестиваля бургеров. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение более 300 физических и юридических лиц. С началом активной уборки зерновых на дорогах выросло число сельхозтехники. Жители Латвии могут проголосовать за дизайн евробанкнот. В Даугавпилсе до конца августа введены ограничения движения на улице Валмирас. Праздничный август в Риге начнется с фестиваля бургеров. Далее подробнее об этих новостях. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования государственного языка. В итоге были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В минувший четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. С началом активной уборки зерновых и других культур на дорогах Латвии заметно выросло число специализированной техники. Госполиция призывает водителей учитывать, что сельхозтехника движется медленнее обычного транспорта, занимает больше места и может появляться на дорогах ранним утром или поздним вечером. Возле пунктов приема и хранения зерна также возможны очереди и временные затруднения движения. Особую осторожность следует соблюдать при обгоне. Жители Латвии впервые получили возможность повлиять на внешний вид будущих евробанкнот. Европейский центральный банк открыл общественное голосование, в рамках которого жители всех стран еврозоны могут выбрать один из предложенных вариантов дизайна. На выбор представлены 10 финальных проектов, разделенных на две концепции – «Европейская культура» и «Реки и птицы». Проголосовать за понравившийся вариант оформления будущих евробанкнот можно до 21 сентября на сайте ecb.europa.eu. Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в ближайшие годы. При этом действующие евро не потеряют свои ценности и продолжат использоваться одновременно с новой серией. С 27 июля до 31 августа закрыто движение на участке улицы Валмирас от улицы Варшавас до Андрея Пумпура, сообщает Управление коммунального хозяйства. В указанный период времени будут устраняться последствия аварии в сети водопровода и канализации. Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Варшавас, Ятнеку и Кауняс. Водителей просят быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков. Праздничный для Риги август начнется с фестиваля бургеров. В столичном парке Эспланада в ближайшие выходные будут ждать любителей бургеров, гриля и уличной еды. Это мероприятие проводится в Латвии уже в 9-й раз и имеет свои сложившиеся традиции. В их числе конкурс «Лучший бургер фестиваля» и соревнования поваров за звание лучшего мастера барбекю в стране. Гости смогут попробовать десятки разновидностей бургеров и принять участие в мастер-классах. В рамках мероприятия будет обеспечена детская зона с развлечениями для маленьких гостей, различные шоу, конкурсы и выступления. Музыкальную атмосферу в течение 2 дней будут создавать латвийские диджеи. Вход на мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 28 июля. Сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня, но больше будет облачно, чем солнечно. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром поднимется до плюс 20 градусов во второй половине дня. И западный ветер в течение всего дня будет удерживаться в пределах скорости от 8 до 10 метров в секунду, довольно постоянный. И принесет он с собой не только облака, но и осадки в виде дождя, где-то начиная с полудня, а к вечеру, к 6 часам, возможно и гроза.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу: улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. В связи с ростом числа студентов, прошедших службу гособороны, вузы опасаются нехватки бюджетных мест. На участке улицы А-105-Сметано-Вембра возле коммунального кладбища появится новый пешеходный переход. В Красловском крае сотрудники полиции задержали перевозчика нелегалов на автомобиле, стилизованном под транспорт Латвии «Спасц». Вручены престижные премии Яниса Балтвилкса. Среди лауреатов есть даугавпилчанки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Хочу

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В связи с ростом числа студентов, прошедших службу гособороны, вузы опасаются нехватки бюджетных мест. На участке улицы Астонь под Сметановембра возле коммунального кладбища появится новый пешеходный переход. В Красловском крае сотрудники полиции задержали перевозчика нелегалов на автомобиле, стилизованном под транспорт Латвии «Спасц». Вручены престижные премии Яниса Балтвилкса. Среди лауреатов есть даугавпилчанки. Далее подробнее об этих новостях. Число молодых людей, добровольно прошедших службу государственной обороны и тем самым получивших гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте, растет. И вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Из 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В университете Страдыня существующих бюджетных мест пока хватает, а Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует несколько мест такой категории из собственных средств. В настоящее время идут переговоры о том, могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование должно поступать от Министерства образования. Как сообщалось ранее, Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит строительные работы на участке улицы Астонь под Сметановембра возле коммунального кладбища. Проект предусматривает создание системы ливневой канализации и обустройство пешеходного перехода. В настоящее время ведется строительство закрытой системы отвода воды. После завершения строительных работ будет нанесена дорожная разметка для перехода и установлены соответствующие дорожные знаки. Перед проезжей частью также планируется оборудовать предупреждающую тактильную полосу для людей с нарушениями зрения. Общая стоимость проекта составляет 114,5 тысяч евро. Напомним, на время проведения работ на указанном участке улицы Астонь под Сметановембра введены ограничения движения. В минувшие выходные в Красловском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил людей, незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу. Для маскировки он использовал автомобиль, стилизованный под машину Латвии «Спасц» с поддельными государственными номерами. В салоне и багажном отделении находились 6 человек без действительных документов. Еще один случай произошел в Даугавпилсе. Полицейские попытались остановить автомобиль «Форд», однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. После непродолжительной погони машину все же удалось остановить. За рулем находилась гражданка Украины, а в автомобиле обнаружили 9 человек без документов. В отношении гражданина Латвии и гражданки Украины возбуждены уголовные дела. 24 июля в Ботаническом саду Латвийского университета прошла церемония вручения международной премии Яниса Балтвилкса в области детской литературы и книжного искусства. В этом году награду вручили в 22 раз. Среди 10 номинантов были две представительницы Даугавпилса – иллюстратор Екатерина Гришкиане и художница Марта Фолкмане. Обе вошли в число лауреатов. Марта Фолкмане получила премию в области книжного искусства за иллюстрации книги Сергея Тимофеева «Мокко и Роберс». Екатерина Гришкиане победила в читательском голосовании. Больше всего голосов получила ее книга «Я в домике», для которой художница не только сделала иллюстрации, но и сама написала текст. С 27 июля, после почти двухмесячного перерыва на проведение технических и плановых работ, возобновил свою деятельность Даугавпилсский ледовый дворец. А уже с сегодняшнего дня для жителей и гостей города будет доступно общественное катание. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 28 июля. Сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня, но больше будет облачно, чем солнечно. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром поднимется до плюс 20 градусов во второй половине дня. И западный ветер в течение всего дня будет удерживаться в пределах скорости от 8 до 10 метров в секунду. Довольно постоянный. И принесет он с собой не только облака, но и осадки в виде дождя, где-то начиная с полудня, а к вечеру, к 6 часам, возможно и гроза.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

Мы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Приложение действительно до 31 июля.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию.

0: Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: В ближайшем выпуске новостей. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение более 300 физических и юридических лиц. С началом активной уборки зерновых на дорогах выросло число сельхозтехники. Жители Латвии могут проголосовать за дизайн евробанкнот. В Даугавпилсе до конца августа введены ограничения движения на улице Валмейрс. Праздничный август в Риге начнется с фестиваля бургеров. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение более 300 физических и юридических лиц. С началом активной уборки зерновых на дорогах выросло число сельхозтехники. Жители Латвии могут проголосовать за дизайн евробанкнот. В Даугавпилсе до конца августа введены ограничения движения на улице Валмирас. Праздничный август в Риге начнется с фестиваля бургеров. Далее подробнее об этих новостях. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования государственного языка. В итоге были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В минувший четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. С началом активной уборки зерновых и других культур на дорогах Латвии заметно выросло число специализированной техники. Госполиция призывает водителей учитывать, что сельхозтехника движется медленнее обычного транспорта, занимает больше места и может появляться на дорогах ранним утром или поздним вечером. Возле пунктов приема и хранения зерна также возможны очереди и временные затруднения движения. Особую осторожность следует соблюдать при обгоне. Жители Латвии впервые получили возможность повлиять на внешний вид будущих евробанкнот. Европейский центральный банк открыл общественное голосование, в рамках которого жители всех стран еврозоны могут выбрать один из предложенных вариантов дизайна. На выбор представлены 10 финальных проектов, разделенных на две концепции – «Европейская культура» и «Реки и птицы». Проголосовать за понравившиеся варианты оформления будущих евробанкнот можно до 21 сентября на сайте ecb.europa.eu. Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в ближайшие годы. При этом действующие евро не потеряют своей ценности и продолжат использоваться одновременно с новой серией. С 27 июля до 31 августа закрыто движение на участке улицы Валмерас от улицы Варшавас до Андрея Пумпура, сообщает Управление коммунального хозяйства. В указанный период времени будут устраняться последствия аварии в сети водопровода и канализации. Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Варшавас, Ятнеку и Кауняс. Водителей просят быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков. Праздничный для Риги август начнется с фестиваля бургеров. В столичном парке Эспланада в ближайшие выходные будут ждать любителей бургеров, гриля и уличной еды. Это мероприятие проводится в Латвии уже в 9-й раз и имеет свои сложившиеся традиции. В их числе конкурс «Лучший бургер фестиваля» и соревнования поваров за звание лучшего мастера барбекю в стране. Гости смогут попробовать десятки разновидностей бургеров и принять участие в мастер-классах. В рамках мероприятия будет обеспечена детская зона с развлечениями для маленьких гостей, различные шоу, конкурсы и выступления. Музыкальную атмосферу в течение 2 дней будут создавать латвийские диджеи. Вход на мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 28 июля. Сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня, но больше будет облачно, чем солнечно. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром поднимется до плюс 20 градусов во второй половине дня. И западный ветер в течение всего дня будет удерживаться в пределах скорости от 8 до 10 метров в секунду, довольно постоянный. И принесет он с собой не только облака, но и осадки в виде дождя, где-то начиная с полудня, а к вечеру, к 6 часам, возможно и гроза.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
3: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В связи с ростом числа студентов, прошедших службу гособороны, вузы опасаются нехватки бюджетных мест. На участке улицы А-105-Сметано-Вембра возле коммунального кладбища появится новый пешеходный переход. В Красловском крае сотрудники полиции задержали перевозчика нелегалов на автомобиле, стилизованном под транспорт Латвии «Спасц». Вручены престижные премии Яниса Балтвилкса. Среди лауреатов есть даугавпилчанки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Аня!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В связи с ростом числа студентов, прошедших службу гособороны, вузы опасаются нехватки бюджетных мест. На участке улицы Астонь под Сметановембра возле коммунального кладбища появится новый пешеходный переход. В Красловском крае сотрудники полиции задержали перевозчика нелегалов на автомобиле, стилизованном под транспорт Латвии «Спасц». Вручены престижные премии Яниса Балтвилкса. Среди лауреатов есть даугавпилчанки. Далее подробнее об этих новостях. Число молодых людей, добровольно прошедших службу государственной обороны и тем самым получивших гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте, растет. И вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Из 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В университете Страдыня существующих бюджетных мест пока хватает, а Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует несколько мест такой категории из собственных средств. В настоящее время идут переговоры о том, могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование должно поступать от Министерства образования. Как сообщалось ранее, Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит строительные работы на участке улицы Астонь под Сметановембра возле коммунального кладбища. Проект предусматривает создание системы ливневой канализации и обустройство пешеходного перехода. В настоящее время ведется строительство закрытой системы отвода воды. После завершения строительных работ будет нанесена дорожная разметка для перехода и установлены соответствующие дорожные знаки. Перед проезжей частью также планируется оборудовать предупреждающую тактильную полосу для людей с нарушениями зрения. Общая стоимость проекта составляет 114,5 тысяч евро. Напомним, на время проведения работ на указанном участке улицы Астонь под Сметановембра введены ограничения движения. В минувшие выходные в Красловском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил людей, незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу. Для маскировки он использовал автомобиль, стилизованный под машину Латвии «Спасц» с поддельными государственными номерами. В салоне и багажном отделении находились 6 человек без действительных документов. Еще один случай произошел в Даугавпилсе. Полицейские попытались остановить автомобиль «Форд», однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. После непродолжительной погони машину все же удалось остановить. За рулем находилась гражданка Украины, а в автомобиле обнаружили 9 человек без документов. В отношении гражданина Латвии и гражданки Украины возбуждены уголовные дела. 24 июля в Ботаническом саду Латвийского университета прошла церемония вручения международной премии Яниса Балтвилкса в области детской литературы и книжного искусства. В этом году награду вручили в 22 раз. Среди 10 номинантов были две представительницы Даугавпилса – иллюстратор Екатерина Гришкиане и художница Марта Фолкмане. Обе вошли в число лауреатов. Марта Фолкмане получила премию в области книжного искусства за иллюстрации книги Сергея Тимофеева «Мокко и Роберс». Екатерина Гришкиане победила в читательском голосовании. Больше всего голосов получила ее книга «Я в домике», для которой художница не только сделала иллюстрации, но и сама написала текст. С 27 июля, после почти двухмесячного перерыва на проведение технических и плановых работ, возобновил свою деятельность Даугавпилсский ледовый дворец. А уже с сегодняшнего дня для жителей и гостей города будет доступно общественное катание. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 28 июля. Сегодня ожидается переменная облачность в течение всего дня, но больше будет облачно, чем солнечно. Температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром поднимется до плюс 20 градусов во второй половине дня. И западный ветер в течение всего дня будет удерживаться в пределах скорости от 8 до 10 метров в секунду. Довольно постоянный. И принесет он с собой не только облака, но и осадки в виде дождя, где-то начиная с полудня, а к вечеру, к 6 часам, возможно и гроза.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mariks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» гостья программы, член правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиня Вейта рассказала не только об уже реализованных проектах, но и о следующем этапе развития теплоснабжения. По ее словам, будущее этой отрасли все больше связано с умением использовать энергию, которая раньше просто терялась. Один из таких примеров – остаточное тепло от центров данных. Центры данных потребляют много электроэнергии. Их оборудование необходимо охлаждать, и в результате образуется тепло, которое можно не выбрасывать в окружающую среду, а использовать в городской системе теплоснабжения. Инна Берзиня Вейта рассказала, что в Саласпилсе рядом с предприятием теплосетей развивается проект центра данных ТЭД. От него можно получать тепло примерно на уровне 22 градусов. Само по себе для городской теплосети этого, конечно, недостаточно, потому что в системе нужны более высокие температуры. Но с помощью теплового насоса это тепло можно поднять до нужного уровня и использовать для нужд жителей. Гостья программы сравнила это с геотермальной энергией. Чтобы получить в Латвии даже 14 градусов тепла из земли, нужно бурить на километры в глубину. А в случае центра данных тепло находится фактически рядом, через дорогу. Поэтому, по словам Инны Берзини Вейты, такие решения становятся реальной ценностью для будущей системы теплоснабжения. Инна Берзини Вейты также подчеркнула, что теплоснабжение должно все больше соединяться с электроэнергетикой. В дни, когда много солнца или ветра, и электроэнергия стоит очень дешево, с помощью тепловых насосов ее можно превращать в тепло и накапливать. Это позволяет использовать дешевую или избыточную энергию с пользой для жителей. В программе прозвучала и важная мысль о финансировании. По словам Инны Берзини Вейте, если проект действительно эффективный и зеленый, банки охотно готовы его финансировать. Она прямо сказала, что хорошие зеленые проекты сегодня интересны финансовым учреждениям, потому что они имеют понятную логику, снижают риски и дают долгосрочный результат. На примере самого крупного проекта предприятия Salas Pilsiltums – солнечного теплового парка, котельной и аккумуляционной емкости – гостья программы объяснила, как может строиться финансовая модель. Часть средств предприятие накопило само, в том числе благодаря сокращению использования газа и возможности использовать средства от CO2-квот. Еще часть была привлечена через банк, и еще часть – через поддержку Европейского Союза. Таким образом, по словам Инны Берзини Вейте, зеленая модернизация – это не какая-то абстрактная идея, а вполне практичная схема. Использовать то, что раньше терялось, снижать зависимость от топлива, привлекать финансирование и строить систему, которая работает устойчивее. Полную версию программы с участием члена правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзини Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А суперпредложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā Beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 eiro. Ietaupījums 30 centi. Biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 eiro. Ietaupījums 1 eiro. Maxima.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сейчас в Латвии самый разгар ягодного сезона. Многие отправляются за черникой в лес, собирают малину или клубнику и смородину уже на своих участках. Но летние дожди часто заставляют задуматься, стоит ли собирать мокрые ягоды. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек. И они советуют, если впереди ожидаются затяжные дожди, не стоит оставлять спелые ягоды на кустах, они могут перезреть, осыпаться или стать добычей птиц. Собирать ягоды после дождя можно, но хранить их долго не рекомендуется. Влажные ягоды быстрее портятся. После сбора их лучше сразу перебрать, аккуратно обсушить и как можно быстрее использовать для варенья, заморозки или других домашних заготовок. Если планируете хранить ягоды свежими, не мойте их заранее. Это лучше сделать непосредственно перед употреблением. Даже в дождливую погоду можно сохранить вкус и пользу летнего урожая. Главное – не откладывать его обработку. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето продолжает радовать богатым урожаем, а каждая банка домашних заготовок напоминает о теплых днях.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Длительная реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Напомню, на радио «Алиса Плюс» в преддверии нового учебного года у нас проходят встречи с представителями Латгальского индустриального техникума, в рамках которых мы знакомимся с техникумом, какой он на сегодняшний день, что предлагает, какие направления, знакомимся со студенческой жизнью и, конечно же, с перспективами, которые получают те, кто выбирает свой путь вместе с Латгальским индустриальным техникумом. Сегодня в эфире уже пятая, и это заключительная встреча. И у нас в студии сегодня руководитель строительного отделения Инга Пуэта. Инга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И преподаватель отделения строительного Эдгар Лехов. Эдгар, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Латгальский индустриальный техникум много лет так и назывался – строительный техникум, да?
2: Да,
1: а
2: именно
1: теперь,
2: так.
1: А теперь это одно из многих направлений, которые предлагает Латгальский индустриальный техникум. Расскажите, что представляет собой строительное отделение?
2: Да, как вы и сказали, да, строительное отделение у нас является самым большим и самым востребованным. У нас предлагается очень много профессий, которые есть по строительству. Больше 10 профессий мы предлагаем. Если считать после 9 класса, в этом году мы предлагаем такие профессии, как эко-боутехникис. Это строитель, техник строительных работ, да, который строит здания, всякие инженер-бувес. Также у нас есть абдерес-дарбутехникис. Это техник отделочных работ, да, который подставляет поверхности, выполняет качественную отделку различных помещений и объектов. Также у нас предлагается в этом году Мурникс, каменщик. Это обучение идет 3 года. Это у нас новые профессии в этом году, где может поступить и ученики, которые после 9 класса, например, не сдали какой-то один экзамен. Да, он получил не аттестат, он получил только лечебу, но он может у нас поступить и обрести профессию каменщика.
1: А то есть и этот экзамен впоследствии, который он не сдал в школу, то в школе,
2: да,
1: тоже сдать,
2: да,
1: у
2: поэтому
1: вас?
2: Те ученики, которые, например, там стрессуют, что они не сдали какой-то экзамен.
1: И путь закрыт,
2: да,
1: в техникум.
2: Да, не идите к нам, мы с удовольствием вас возьмем и обучим, и вы получите профессиональную профессию каменщика, мурникс.
1: А почему сейчас специалисты строительной отрасли вот именно в настоящее время востребованы, на ваш взгляд?
3: На самом деле все очень просто. Экономическая ситуация в стране до сих пор остается сложной, но тем не менее строительные процессы, они происходят так или иначе, да? То есть строительная отрасль, она сохраняет свой устойчивый спрос на квалифицированных специалистов, поскольку строительство, реконструкция жилых домов, постройка общественных зданий и, например, инженерных сетей, она так или иначе будет, да, и будет необходима и в дальнейшем. Одновременно с этим ощущается дефицит квалифицированных кадров, да, то есть на различные работы нам необходимы различные специалисты, да, то есть это те же самые проектировщики, архитекторы, специалисты, которые составляют чертежи или сметы, да, то есть занимаются строительной документацией, и, соответственно, сами так называемые работники, да, то есть люди, которые выполняют какую-то работу руками, своим трудом. Поэтому, да, то есть ситуация, она остается такой же. Подготовленные выпускники строительных специальностей востребованы не только в Латвии, да, но и, в принципе, по всей Европе, потому что основные фундаментальные принципы строительства, они так или иначе везде схожи. Да. И даже в условиях экономической нестабильности, да, то есть строительство остается одной из сфер, где профессиональные

0: Министерство
1: образования.
0: Министерство образования подтверждает, да. Но время учебного процесса разделено так, что 40% у нас теория и 60% у нас практика. Конечно, когда они приходят в первый курс, первый семестр, где-то они сначала учат теорию, да, учат всякие сметы смотрит и учит посчитать материал, посчитать стоимость работ, разные технологии, учит тоже правил безопасности, которые в строительстве очень важны, разные технологии, разные материалы, да, и современные материалы, как мы знаем, строительство не стоит на месте, все время развивается, новые технологии, новые материалы. Также практическая часть нам направлена на примирение знаний уже в реальных условиях. У нас реальные есть стены, реальные такие, как дома мы построили, да, как комнаты, где они уже делают, подготавливают поверхности, и также делает, и клеит обои, и красит, и так далее. Всякие вот работы, да, отделочные работы.
1: А то есть уже в первые месяцы, ну, не самого обучения, да, после теории, в первые месяцы уже проходит практика на месте в техникуме.
0: Да, да, у нас очень хорошие, да, практические мастерские, да, где мы сразу, да, у нас многие, где есть так, что у нас есть рядом теоретический кабинет, и рядом уже практический кабинет, где мы можем тоже уже им показать, да, какие материалы сразу, какие технологии. У нас есть также сохранены многие работы других учеников, где они сразу видят, какой может быть результат, да, чем они, может быть, потом ближе, да, какие работы красивые сделать. И это их вдохновляет и...
1: Расскажите подробнее, может быть, есть какие-то примеры интересные именно о проектах или объектах, которые были реализованы вашими учениками?
2: За многие годы работы строительного отделения таких, скажем так, проектов или объектов было достаточно много, да, то есть в процессе квалификационной практики наши ученики выполняли ремонтные работы в различных учреждениях, да, то есть... Красный Крест, например, центральная региональная больница, пожарная часть, городской ЗАГС, байкерский клуб. И даже в крепости мы успели немножечко поработать, да, поэтому достаточно...
1: Где оставили свой след? В крепости нашей?
2: Там, где на горе вот эти буквы Ротко.
1: Угу.
2: Да, то есть там побывали мы, поактивничали немного. Ну, а в принципе, в течение последнего учебного года, скажем так, мы по большей части сфокусировались на том, что есть у нас, да, то есть ремонтами в самом техникуме. Да, то есть это кабинеты, там помещения общежития, наружные работы какие-то, да, то есть, опять же, постоянно тренируем этот навык в работе и с учениками, и навыки учеников мы тоже тренируем, дабы их, скажем так, подготовить уже к той практике, которая у них будет на третьем и на четвертом курсе.
1: Где проходят практику производственную ваши студенты?
2: Производственную практику наши студенты обычно проходят у нас в чертах города, условно говоря, да, то есть это наши местные предприятия, строительные предприятия, да, то есть которые занимаются либо какими-то конкретными строительными работами, либо ремонтными работами, да, но у нас такая практика распространена, да, то есть на третьем курсе наши ученики уходят на более короткий такой промежуток, где они успевают познакомиться и с работодателями, и с объектами, и, соответственно, со своими обязанностями, а на четвертом курсе они уже проходят квалификационную практику, более длительный период, 3,5 или 4 месяца из 10 учебных, да, то есть там они набираются опыта, тренируют, опять же, свои навыки и получают, скажем так, какие-то полезные контакты для дальнейшей деятельности в
1: сфере.
2: То
1: есть уже в процессе обучения можно найти себе потенциальную

0: какую-то работу впоследствии.
1: Да, и на самом деле это происходит очень часто, особенно если сам ученик в этом заинтересован, да, то есть многие работодатели к нам приходят или обращаются лично, допустим, как к руководителям практики, да, мы все между собой, условно говоря, знакомы, и очень часто поступают от работодателей звонки о том, что нам нужны специалисты, нам нужны парни, девчонки, которые что-то умеют, что-то могут, поскольку, там, допустим, есть какой-то объект большой, да, и не хватает просто физического вот этого человеческого ресурса. И, соответственно, таким вот образом чаще всего сами ученики уже, условно говоря, при работе.
0: Вы сейчас в своей речи сказали «парни, девчонки». Я почему-то не сомневаюсь, что именно строительное отделение девчонки выбирают, наверное, больше, чем другие какие-то направления. Ну, за исключением, наверное, архитектуры и дизайна. Там тоже девчонки есть.
1: Да, да. С архитектурой и дизайном мы, конечно, конкурировать не можем по количеству девчонок, но, тем не менее, достаточно, скажем так, заинтересованные с обеих сторон, как со стороны мальчишек, так и со стороны девчонок. Опять же, поскольку есть вот эти различные профессии, есть, скажем так, физически более простая профессия, да, то есть техника отделочных работ. Опять же, это какие-то внутренние работы, которые, скажем так, направлены на получение конкретного результата. Да, то есть, ну вот, девчонка пошла, покрасила стену, есть результат. В то же самое время, опять же, специальность техник строительных работ – это такая более грубая, более суровая специальность, где нужна физическая сила, да, поскольку ну, надо там сложить стену из блоков или из кирпичей. Ну, опять же, девчонкам там будет немного посложней, скажем так.
0: А тут на помощь придут ребята.
1: Ну, без вариантов.
0: Скажите, конечно же, могут студенты по окончании Латгальского индустриального техникума на примере строительного отделения, да, выбрать себе дальнейший путь в этом направлении, да, получить высшее образование. Да. Насколько полезно, когда ты идешь в высшее учебное заведение уже с каким-то багажом хороших навыков?
2: Да, это большой опыт у них уже есть, и знания, да, у них намного уже легче. Очень много детей. Да, я знаю, который потом идет и в Рижский технический университет учится, и в Резенкненскую академию технологий, и Латвийский университет бионаук и технологий в Елгеве, да, и там они приобретают специальности разных строительных, да, и инженерами становятся. Да, управление строительством, геодезия и другие инженерные специальности, да, они могут получить, и там они уже становятся не только работниками, а уже управляющими работы, да, прорабами, так скажем, да, и много таких есть у нас, и мы рады очень, да, когда они приходят к нам потом и говорят, где они работают, и какие специальности, мы очень этому рады.
0: А то есть диплом позволяет какую-то карьеру делать, да, в своей жизни?
2: Да, поэтому это такой один вот, скажем, из стереотипов, да, что ты закончил техникум, и ты уже только так работаешь. Не, можно идти дальше, развиваться, и мы всем это, да, направление даем. И мы сами, да, учители, да, так же, как и Эдгар, например, да, он закончил, и потом он вернулся в техникум, и свои знания сейчас преподает другими, да. У нас тоже так есть.
0: Да, у вас
1: такая практика существует.
0: У вас многие преподаватели, да, сами выпускники в прошлом техникума.
2: Да.
0: Несколько слов буквально, слова напутствия, что ли, может быть. Презентуйте свое отделение так, чтобы тем, кто еще сомневается, кто еще на пути выбора, пришел к вам.
2: Первое, я хочу сказать, не бойтесь, да, мы всем научим, у нас очень хорошие учители, мастеры, да, мы всем научим, главное, чтобы вы были целеустремленные, надо, конечно, быть дисциплинированным, да.
0: В любой учебе.
2: Да, да, да, да, честным, терпеливым, трудолюбивым, да, и, конечно, уважать друг друга, потому что строительство – это совместная работа, да, когда работают вместе многие специалисты, и поэтому приходите к нам, мы всем научим.
0: Эдгар?
1: Ну, как вам сказать? Инга уже сказала, да, то есть ни в коем случае не надо бояться, да, то есть так как это учебное заведение, и так как в этом учебном заведении присутствуют педагоги, преподаватели, да, то есть наша задача вас научить. Поэтому милости просим. И опять же, одна из таких запоминающихся поговорок: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому делайте, ошибайтесь, не пугайтесь и учитесь.
0: Отличные слова для завершения, тем более время, отведенное для эфира, подходит к завершению. За очередную порцию информации я сегодня говорю спасибо строительному отделению Латгальского индустриального техникума. У нас в студии были руководитель отделения Инга Пуют. Инга, спасибо. И преподаватель отделения строительного Эдгар Лехов. Эдгар, спасибо и вам.
1: Вам спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Успехов в новом учебном году и благодарных учеников, спасибо. Студентов, вам побольше.
2: И ждем всех. Идите к нам.
0: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Хорошего дня и до встречи в эфире.
3: Длительная реклама.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Тема поздравлений.
1: А ну что, солнечные мои, вы подготовили поводы к сегодняшнему дню? Если нет, у вас еще есть время. Если поводы не найдутся, откройте календарь, он всегда рад предложить миллион каких-то на выбор. Добрый день, еще раз замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». День перешагнул черту первой своей половины. За полдень перевалило время. Поэтому доброго полудня могу смело вам пожелать уже. 28-е, чуть не сказала февраля, 28 июля на календаре, день недели вторник. И мы начинаем программу поздравлений. 3 часа у нас, как всегда, в запасе. Все средства коммуникации проверены, настроены, готовы. А что-то принимать будет ваши звонки, в данном случае телефон в студии 654-2530. Какие-то площадки только сообщения будут принимать, Вайбер и WhatsApp в большинстве случаев, и номер для отправки сообщений 2020-1016. За окном в любимом городе солнечно, но облачно, переменная облачность, так называют такую погоду в народе. Осадков пока не наблюдаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я начну сегодня с поздравления, которое совсем немножко задержалось в пути, поэтому его непременно нужно отправить сегодня первым. Первым отправить адресату — Марии Броненко. Мария, с наступившим днем рождения, с наступившим юбилеем красивым в этом году. Вас поздравляет ваша подруга Янина, дорогая, с юбилеем. Желаю жить в свое удовольствие, побольше гулять, читать любимые книги, смотреть добрые фильмы и встречаться с теми, кто греет твое сердце. Пусть здоровье будет надежным, настроение легким, а каждый день приносит хотя бы одну, но искреннюю улыбку, окружая себя заботой близких, счастья огромного и долгих-долгих светлых радостных лет.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Акции снаку нет, зилас ценас не парит.
2: Но 28 июля Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты

0: 0303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: Кто еще сегодня комплименты принимает? Заслуженные. Алла Ершова в праздничном настроении. У Аллочки день рождения. Сегодня Алла стала на целый год счастливее и краше. Аллочка, от Ирины и Елены поздравления. Мудрая женщина не считает прожитые годы. Она измеряет жизнь количеством накопленного счастья. Вот. Ирина с Леной со мной согласны, Аллочка. И внутренней гармонией, и улыбками тех, кто ее окружает. Любим, дорожим. Восклицательный знак. Вот такие замечательные, Аллочка, слова в качестве пожеланий. Мы поздравляем тоже, и от нас тоже самые искренние, солнечные, добрые. С днем рождения. Эта песня сегодня для вас звучит подарком.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
5: В эфире программа поздравлений.
6: Следующее поздравление у меня уже готово. Оно адресовано Улите Колесниковой. Улита, мы всегда поздравляем вас в программе поздравлений. Я об этом помню. А только всегда кажется, что год должен не так быстро мчаться. Но, тем не менее, еще один замечательный год у вас прошел, но еще не менее замечательный только начинается. Ваши родные поздравляют вас с днем рождения. Мамуля, с днем рождения! Прими от семьи наши поздравления. Для внуков бабуля, для нас ты опора, источник душевного разговора. Здоровья тебе, да побольше сил, чтоб каждый твой день только радость дарил. Спасибо за чуткость, добро и участие, за то, что ты есть. Это главное счастье. Мы тебя очень любим. Улита, с днем рождения. Будьте счастливы непременно по-своему в кругу самых-самых любимых, дорогих людей.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Согрело сердце Улите эта песня музыкальным подарком. Улита, еще раз с днем рождения. Когда я слушаю песню в исполнении Валерия Леонтьева «Виновник», а там есть такие слова: «В августе зацвел жасмин, а в сентябре шиповник», я все время думаю, почему в августе зацвел жасмин, когда в августе уже и не пахнет даже жасмином, уже не говоря о его цветении. Но остается без ответа мой вопрос к Валерию Леонтьеву адресованный. Да даже, наверное, и не к нему, а к автору этих стихов. Хотя сейчас климат так сдвигается, что цветение не только жасмина происходит гораздо раньше, но точно не позже. Но тем не менее, мы в очередной раз услышим, что именно в августе зацвел жасмин, а в сентябре шиповник. Пришла просьба послушать эту песню. Уже в эфире. Хорошего дня вам!

0: の音楽。
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Добрый день, пишет нам Катя. Катенька, здравствуйте. Привет, Айвар Ванагу. Айвар работает сегодня. Хочу пожелать ему легкого, удачного дня. И можно ли поставить для нас двоих песню «Билана Молния»? Эта песня была днем нашего знакомства. Связана с вашим знакомством, Катенька. Значит, теперь у вас двоих есть своя песня. Это здорово. Дима Билан с песней «Молния» в эфире для вас.

0: Программа поздравлений.
1: От семьи привет Виталию Абрамову. Виталий, надеюсь, слышите. Принимайте привет любимому папе, пишут ваши родные. Желаем хорошего дня и прекрасного настроения.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
5: Вот что-что, поток добрых слов, он просто нескончаемый. Аввакумовой Елене сегодня адресовано поздравление, вижу, с юбилеем. Елена, общество сеньоров «Дзивас Приекс» поздравляет ваш прекрасный юбилей. Пожелаем от души реже навещать врачей, быть с бессонницей на «вы». Только это не беда, бодрый дух не скрыть годами. А душа ведь молода, о чем мечтаешь, чтоб сбывалось, что пожелаешь, исполнялось. Побольше солнечных и радостных дней. Желаем здоровья, сил и покоя. И мы того же и от всей души присоединяемся.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующая песня будет подарком сегодня для Светланы Андреевой. Светлана, с днем рождения! Вас поздравляет ваша сестра Галина. Желаю я тебе, сестра, пишет Галя, чтобы ты была всеми любима и Богом хранима. И обязательно счастлива, Светланочка, обязательно по-своему будьте счастливы. И радуйтесь любому своему возрасту. Каждый по-своему прекрасен.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Программа поздравлений.
1: Есть поздравления для перехода с одного часа в другой. Вот как раз мы сейчас на фоне музыкального подарка, который звучать будет для Дмитрия Тарасенкова, и сделаем этот переход в новый по счету второй час нашей сегодняшней встречи. А Дмитрий сегодня тоже с утра пораньше в праздничном пребывает настроении, надеюсь, хорошем. Дмитрий, принимайте поздравления от тещи Ирины, пожелания. С днем рождения, зятек, желаю тебе крепкого здоровья, исполнения всех желаний, всегда быть опорой для своей замечательной семьи. Пусть все планы и дела идут в нужном русле и в нужном темпе. Отлично сказано, Ирина. Мы присоединимся, вы же не против? К вашим пожеланиям, Дмитрий, с днем рождения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Я лишь пожелаю вам доброго дня в начале нового часа и напомню наши контакты 654-25-00 для звонка, только этот для звонка, и второй номер у нас только для сообщений 20-20-10-16.

0: Программа поздравлений.
1: Сергея поздравляют коллеги по работе. С днем рождения, Сергей. Я даже не сомневаюсь, что как минимум здоровья вам точно пожелали. Как максимум добавили еще счастья, любви, чтобы на каждое желание были возможности.
2: Звездная, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет,

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующая песня будет «Зиверт Мутки», продолжит эфир, выстроилась в плейлисте, потому что выбрана подарком музыкальным сегодня для Александра. Александр, вас поздравляет Михаил с днем рождения, братишка, пишет: «Желаю тебе всего самого наилучшего и искренней любви».

0: Eiropā ar vien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Еще одно поздравление для Дмитрия Тарасенкова у меня на готове. Дмитрий, друзья, Рима и Сергей поздравляют вас с днем рождения от всей души, желая той внутренней силы, которая помогает оставаться собой в любых обстоятельствах, окружать себя искренними людьми, которые ценят тебя за человеческие качества, а не за статус или достижение. Пусть в жизни будет место и серьезным свершениям, и простым радостям, и тихому семейному счастью. А Дмитрий, еще раз и от души с днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Я готова отправлять привет, но прежде чем он начнет свой путь, мужчина настойчиво ищет знакомство с женщиной. Вот подхвачу я это сообщение с желанием познакомиться в очередной раз. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер телефона 25-612-437. А теперь привет начинаю я отправлять его Тони. Тонечка, не просто привет и песня, как всегда, что-то особенное, выбранное друзьями вашими. Сегодня это Николай Басков, песня «Одна на миллион». Есть и повод к этому привету. Сегодня день загадывания желаний. Официальный такой день есть, да, в календаре. Потому что существует немало ритуалов для загадывания желаний, да? Падающие звезды, выпущенные в небо воздушные шары, бросание монеток в фонтан, задувание свечей, конечно же, но чтобы задувать свечи на праздничном торте, это же надо целый год ждать. А тут хоба, и день, официальный день загадывания желаний. Так что придумываем новые ритуалы и смело сегодня, Тонь, загадываем самые смелые, дерзкие и сокровенные.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Сестру любимую Аллочку Ершову, Аллу Еремеевну, брат Виктор вас по отчеству, Аллочка поздравляет сегодня с днем рождения. Тебе, сестра, я пожелаю жить наилучшую судьбой. Пускай глаза твои сияют, удача будет пусть с тобой. Еще желаю я здоровья, везения, радости и веры, чтобы в доме жил уют с любовью и счастье долгого, без меры. Вот такие пожелания замечательные, на мой взгляд. Виктор, можно я к ним присоединюсь? Искренне, абсолютно. Аллочка Еремеевна, с днем рождения вас еще раз и от души.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Филипп Киркоров готовится к выходу на сцену. Филипп Бедросович, очень ждем вас. Сегодня попросим исполнить песню «Марина», потому что у нас есть одна из мариночек, которая сегодня празднует свой день рождения и очень хотела бы эту песню услышать сегодня в свой праздничный день. Марину Гаврилову поздравляем. Мариночка, поздравляет вас ваша подруга. Пусть у тебя, подруга, все будет хорошо, подруга Ольга желает. Конечно же, Мариночка, все всегда и во всем. И в любви, и в жизни. Ну, в общем, во всем все будет хорошо. На самом деле, это очень емкое пожелание, вмещающее в себя все, что нужно, да? Все, что могло бы, Оль, растянуться на 1000 слов. А зачем?

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Для Игоря Колесникова у меня тоже есть привет. Игорь, вам привет от сестры Зои. Ты далеко, пишет Зоя, мы не виделись давно, но ты самая родная душа. Я очень по тебе скучаю, мой братик.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алла Пугачева и песня «Исчезнет грусть» будет звучать сейчас в эфире подарком для Альбины Фадеевой, дорогую подругу Алечку Фадееву. С юбилеем, Альбин, в этом году. С юбилеем вас поздравляют ваши подруги Нина и Лилия. Желают всегда весны в душе, яркого солнца, чистого неба над головой, бодрости в теле и внутренней красоты. Женское счастье, чтоб ходило за тобой по пятам, добавляют. Глаза пусть сияют радостным блеском, а улыбка всегда озаряет твое.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И за оставшиеся чуть менее чем 60 минут мы еще многих успеем поздравить, многих успеем порадовать приветом, да и себя самого любимой песней. Обращайтесь 654-2500, набирайте этот номер для звонка или отправляйте сообщение на другой наш номер контактный 2020-1016. Сегодня вторник, 28 день июля.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую мамочку с днем рождения Станиславу Быстрову поздравляют сегодня родные Станислава от дочерей поздравлений. Их семьи присоединяются, и мы искренне присоединимся к пожеланиям. С днем рождения, наша самая любимая мамуля. Мы тебя крепко обнимаем, желаем тебе бодрости, здоровья, отличного самочувствия. Почаще улыбайся и согревай всех нас теплотой своей улыбки. Пусть твою душу наполняют только свет, доброта и нежность. Не огорчайся никогда по пустякам. Пусть все у тебя будет хорошо. Мы тебя очень любим. Всех!

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго. Долго.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической

0: Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение с просьбой поздравить от нашей слушательницы Ирины. Ирочка, вижу сразу. Добрый день. Сегодня есть повод поздравить Веронику Лиховскую. Вероника, с днем рождения. Вас поздравляют Сергей, Ирина, Максим, свекр со свекровью, Володя и Нина. Мы присоединимся к пожеланиям. Они замечательные. Застыло время, как янтарь. Сегодня праздник, день рождения. Ты от рождения бунтарь. Не обойтись лишь поздравлением. Накроешь стол, созвав гостей. Ведь ты по жизни заводила. И я хочу сказать скорее, чтоб счастьем всю тебя накрыло. Пускай судьба умерит пыл и счастье дарит непременно. Чтоб новый день не просто был, а проходил, чтоб несравненно. Пусть люди входят в жизнь твою, даря тепло сердец горячих. Звучало, чтоб сейчас спою, чтоб на руках носили тебя чаще. Сложились все твои мечты в картину жизнью, что зовется. Безмерно будь счастливой ты, пусть все успехом обернется. Ну раз уж сейчас спою, то это точно не должна быть какая-то грустная композиция, и тем более в день рождения, да? Точно не о грусти речь. Мы поздравляем, Вероника, от души, солнечного настроения, и не только сегодня.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. На радио Алиса Плюс. Программа

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: А я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать лишь нам двоим. Да, эта песня Софии Ротару сейчас будет звучать в эфире. Она выбрана сегодня подарком для Анатолия Пушкевича. Выбор сделала этот Анатолий, ваша супруга. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, везения, удачи. Пусть все, что задумается, получается, а я тебе во всем помогу, добавляет. Какая замечательная, Анатолий, у вас супруга. Вы этот

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Станислава Быстрова. Станислава, Зоя и Леня поздравляют вас с наилучшими пожеланиями. Спешим преподнести свои поздравления с днем рождения замечательной женщине. Станислава, это вам. Желаем бодрых сил, безупречного здоровья, благополучия на долгие годы и счастья. Пусть окружает любовь и забота близких, ежедневная радость и добрые слова.

0: эфире программа поздравлений.
1: Привет и слова благодарности тут Артуру от Руслана. Спасибо, что радуешь своих коллег своим присутствием. Всего тебе самого хорошего. С тобою каждый день как праздник. В каждом коллективе должен быть такой человек, с которым каждый день как праздник.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
4: В эфире программа поздравлений.
5: И еще одна просьба. Послушайте песню «Покидает лист ожидания». И в эфире звучит Ирина Круг «Фамилия».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну а теперь, как говорится, с чувством перевыполненного долга могу искренне пожелать вам хорошего продолжения дня и замечательного, уютного летнего вечера. Спасибо за плодотворно проведенные 3 часа. И до встречи в эфире. Услышимся. Пока.

летит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка.

нам с ростом всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль, а не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Многие из нас привыкли включать стиральную или посудомоечную машину перед уходом на работу или ночью, пока все спят. Это удобно, но оставлять работающую бытовую технику без присмотра все же не рекомендуется. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от экспертов по пожарной безопасности. И они напоминают, что стиральную, сушильную или посудомоечную машины лучше включать только тогда, когда дома есть взрослые. Причиной возгорания могут стать неисправности электропроводки, перегрев, износ деталей или короткое замыкание. Перед использованием важно проверять состояние шнуров и розеток, а при появлении запаха гари или необычных звуков сразу отключить прибор. Не стоит перегружать технику и использовать ее, если срок службы давно истек или имеются видимые повреждения. А также важно регулярно очищать фильтры и проводить обслуживание техники согласно инструкции производителя. И помните, безопаснее запускать бытовую технику тогда, когда вы можете вовремя заметить возможную неисправность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть техника работает исправно и безопасно.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохраняется облачность, есть небольшая вероятность дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы в среднем составит плюс 12. Направление ветра сегодня западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: В Гентаро Мэбблс цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентаро Мэбблс .lv.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29-927-605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27-055-026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-381-837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохраняется облачность. Есть небольшая вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы в среднем составит плюс 12. Направление ветра сегодня западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29-927-605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27-055-026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-381-837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
3: Даугавпилī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: еще нас ждет на пути.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас». Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшава, 24, телефон 266 85 720.

0: 7:37. Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 18:00 muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. 19:30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 1. ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29 927 605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27 055 026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28 381 837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохраняется облачность. Есть небольшая вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы в среднем составит плюс 12. Направление ветра сегодня западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Предложение действительно до 31 июля.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Tālrunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urolūģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрика

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохраняется облачность, есть небольшая вероятность дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы в среднем составит плюс 12. Направление ветра сегодня западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: трудно.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс», Фебруара 20, телефон 654-40-560.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Ку засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину, сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

плевать, братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты

0: Īsais laiks, divi naktī.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

что день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,